0: Авторадио. Your number one hit music station.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.
2: More hit music every hour.
1: Авторадио.
0: Авторадио.